Искусство надо отдать все, все, все. И еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть. Лаут и Ништя. Эм, Фиона, ты что?